0: Проект оператрис, контакт 1, 1, 1.
1: Я контакт, он контакт. Граждан, я на вас есть, 1, 2, 3.